0: Пусть я раздеюсь, а тени лаки. Вот так. Учил. А цел же не надо.
1: Чанца. А у Чейно?
0: А у Чейно. А пока это шерден же хенгалак. Слушай, не чинил у нас скоро.